Дин болотлонду, температура 14-25°C. Алтайда аба туттук температура 7-22°C. Чөчөктө аба туттук температура 11-26°C. Голжуда азыраак ямгыр ягды, температура 18-29°C. Борталада азыраак ямгыр ягды, температура 14-28°C. Кармайда аба туттук температура 17-30°C. Көйтөндө аба туттук температура 14-29°C. Шейханзада аба туттук температура 13-29°C. Санжыда аба туттук температура 14-28°C. Кумулда аба очук болуп кийин булутлунду, температура 8-29°C. Турпанда аба булутлук, температура 19-34°C. Корлада аба булутлук, температура 17-32°C. Аксууда азыраак ямгыр ягды, температура 16-31°C. Атышта азыраак ямгыр ягды, температура 17-32°C. Кашкада аба булутлук, температура 17-32°C. Хотанда аба булутлук, температура 21-33°C. Үрүмчүдө аба очук болуп кийин булутлунду, температура 14-25°C. Аба ырайынын маалыматын аңлаттык.